0: Top quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: You want some spleen?

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hello, this is Christina from Poland.
2: Я умею, я на радиостанции.

0: Вам это необходимо! Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Форн! В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец! Теперь наш гол — сделать вас буйным зверем. Where the Horn? The Horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Where the Horn?
1: Vladivostok FM Community Radio for Liberty City, bringing the Orange Revolution into every house in America. Music of Ukraine and Russia. Everywhere, Eastern Europe, here in Liberty City. Now we hear some Kino!

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: Chico, the size of a penny. Ga de straffen. Tuca Loche.
1: Music from the homeland.
2: Give to Krakow, Budapest, Siberia, Moscow, Eastern Bloc.
1: Владивосток FM.
0: Серега.
3: Йо. Физкульт, привет, Liberty City. Ха. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: This is Vladivostok FM. I wanted to call it Ruslana Radio, but these people don't even know that Vladivostok is next to Japan. But don't worry, I just bought the radio, so we are changing the name soon. The election is coming up, so I will get all my money back. American politicians are so cheap to buy, just like Ukraine. I love America!
1: Yo, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город.
0: Джек. Здравствуйте, мои
1: встречайте
0: дорогие друзья.
1: Встречайте русского парня.
0: Привет всем с Камчатки.
1: Салют всем блатным костям.
0: Берегите тушканчик.
1: We're gonna own this motherfucking city.
0: Я очень надеюсь, что
1: все будет нашим.

0: восточных европейцев Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: The rain, unless you live close to a nuclear reactor. Let's go to the weather now.
3: Seeing some cloudy skies right now. It'll probably clear up at some point, though you might look into slashing your wrists. Julie McCafferty, Weasel Weather.
4: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Джа, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Джа, все будет нашим.

Радуйтесь, живите каждым мгновением. With Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте Boss Changing at the Gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social wipe.

0: quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня

0: You wanted capitalism? You got capitalism! Now enjoy what you ask for! Commercials!
1: Женщина этого хочет! Вам это необходимо! Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, порно! В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец! Теперь наш гол — сделать вас буйным зверем. Wear the horn! The horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the horn!
0: This is Radio Vladivostok, bringing you top quality European culture. Kalinka, malinka, malinka, моя. Hop, hop, hop.
2: История из жизни.

0: Ruslana here, your DJ World Diva. Just call me celebrity. Remember my people, don't try to bribe the police here. They are not like the police back home. Here the police only want food. Nyam, nyam, nyam. Wow, we have been having a good time with this music. But now the Americans must try and sell us razors and scooters for fat people.
1: Общайтесь, живите каждым мгновением. With Wiz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте Boss Changing at the Gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wiz Wireless. Wiz Wireless. Do the social wipe.

0: want the American dream. I want to be fat and afraid.
1: Из-под колес искры, из-под колес искры. Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте, мы не стоим на месте. Здесь

0: люблю этот город.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: сука, лохи!
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах и

0: City. Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM. Серега!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Же! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че! Все будет нашим!